0: тиусуулиартоқ пагнертуурмиу таана ингериартоқуйаулормат пин пинасуарусиулортумит ингериарторсималормат August 2026 мит ингер каттартиллутик илао катаоқуйаулормат санни килуаа мон ингериарторлуни оқақатеқарунэрсеққаумат CBC куннингартумит деби уйукулуққа персортаутиллугутунгасуктилармилаво
1: таймале сивуллерпаами оқарамаллунга тунгасуги CBC кунне қайсимаюннэртуаннугови кинаммангаарпиллу намерми утаумаарпиллу қануилиоқаттармангаарпи илиннеқаусериюннарпи
2: я окей қуяннами а тамаунга CBC кунно уннэртутаугама amma apersoomallusi timiusi yunga timiusi ivikki panni tommi yunga inga khattasuugama tema tamassumunga qaujama jaa qattorma yunga nakituinna uwanga qaujamangi tanginnu kiseani ingertituinna ikkaluarma yunga asivaarumma ullunga laullersimagumma ullunga lutama ja pilleria rivattakka
1: hei канорла акунуутигию ингертиусималерпи катиллуги аргаагулма
2: ин окаллариуннан калуартунга акун акуниулерна таавани сивуллерпаамили паннуттуума ааллариуутигилаарсималера ингехатта риартортунга лаавангатуунг калуартуни 1986 таавунга Vancouver Expo hartillugu Simeoni Keenainerlu amma ila hakkanertunu taimangani pigiarsimajuyaartu tamanna
1: assa taimale ingireartorsimatillusi ilaoqhuyaaroorasse namullu nunalinnu ingireartuloornerpise
2: ei ya maannerata tabbani August pigiaalerata никутиллугу таануг санникилуарму кайкуяу симагатта лауратта илайко аан хайкуйиугалуармата асианнуллу упагеахартута маанна кайкуйилларалиуммата сивуниалуани ука исимаяалиуммата тауни илаггу
1: хей намико
2: санникилуа
1: хей окей ханилерпале аланилерпа соқайма
2: ээ я қувеанэртуаулаарма юамма қувеасуаллараттү титахаккуинун гиттусарнаа тусарнаарамамуттаут тамауна тусаақартарсималлу тинаалаутиккоққай умбалу тв кутакуннаақартарсималлути таакко ингехаттасууву тусааяваллеалаама кувеасуалларталарту
1: хей асукуру соқайма таавани тиллуси санникилуарма илисариаоқатталоорписи
2: ээ я илисариао тиақатталоортугу қаважимангитаралуаву уваттинне қаважима қаважималлутитай таамеақаттанганилаанамутуинна
1: аксуннила ингертиоқаттарлуни қавимаяуннақаттарма канорли пигиарутта харасуллариллаарсимави ингиусиорнэрми сананасоқатталертиллут
2: маконинга писерник ила тусэми атортаусууник тамаконинга илиса пигиорсарутэ қатталеорсимаюнга наммине ингигамма санагиалорнэнга тусэмилу кукиттапаартилаоқаттартунга тайма пигеротикисмаяратамба
1: ассаммата ингертиоқаттарсимагмигама тайманнаттаа пигеарутеқалаарсимагмигама илаагли анаоллагартиунгаалаарсимагаарартунгали таиссумани таманна ингериартурсиманереққауяси санакилуарме аляанеиллаорпа қувианалоорпа қамилиулоорписигли таавани ингикатак никкаангасси пиаксартақалориба асингинни
2: kanuilo kitau